0: Wenn ich aufwache, streiche ich dir noch einmal. Радио Айда. Программа на русском языке на радио Дайкунд.
1: Вы слушаете «Эх, Айда» каждую первую и вторую субботу в 13 часов. И «Эх, Ойда» по-немецки каждый третий и четвертый четверг в 19.